0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de kalamıyorum. Ürle eller makka, tambi eller nele soğuma erikonum. Avay eller kanin aru, patundu.
2: Klapmada.
1: İnce ve idan da erikina.
3: Klapmada.
1: İnne orada bile seyre çeşir ağa. Nege eller nele soğuma
4: erikonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Klapmada.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Klapmada.
0: Neden
1: Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил. Я желаю мне, чтобы ты пережил.